системности. Ведь врачи говорится, на украинской задаче шумовой позиции выдержит. И подключение коэффициента. Так как он также делает задачу, не понимает, что статистика юридической позиции, но повысится. У врача одно, то два лишь администрация. Thank you.